0: Как только ты становишься на волне, ты словно вырастаешь в крылья.
1: Сложно поверить, но ты чувствуешь, как будто ты крутил целый океан. Это чистая счастье.
0: Эски сроли бедняреба.